0: 8-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5- bike. You can notify Boston to start EMS.
1: Steve, Station H, 818 Huntington Ave for a person down on a bike.
2: Proceed.